0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Планета FM. Так звучит Оренбургские.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Авиабомбу, которую обнаружили в Оренбурге, уничтожат. Сегодня запланировано проведение контролируемого подрыва снаряда. Просьба сохранять спокойствие и соблюдать требования правоохранительных органов, сообщили в администрации Оренбурга. Напомним, накануне поступила информация об обнаружении авиационного боеприпаса на территории садоводческого товарищества «Вишневый сад». В целях безопасности место находки оцеплено. Сотрудники МВД и Росгвардии обеспечивают круглосуточное патрулирование и контроль за ситуацией. В Оренбургском районе прошел рейд по предупреждению природных пожаров. Сотрудники МЧС и лесничеств проверили населенные пункты у лесов, напомнили жителям о правилах пожарной безопасности и вручили памятки. Особое внимание уборке сухой травы и мусора на участках. Именно они чаще всего становятся причиной пожаров. Рейды будут продолжаться до стабилизации обстановки, сообщили в МЧС по региону. Уже около 68 тысяч жителей Оренбургской области пользуются чат-ботом МФЦ в национальном мессенджере «Макс». С его помощью можно быстро получить информацию о государственных и муниципальных услугах, не тратя время на звонки и поиск нужной информации, сообщает инфоцентр правительства области. Сервис работает круглосуточно и помогает получать необходимые услуги быстрее и удобнее. Чтобы воспользоваться чат-ботом, скачайте мессенджер «Макс», авторизуйтесь и найдите МФЦ Оренбургской области. Кроме того, в «Макс» ВКонтакте и по СМС можно получать уведомления о готовности документов. ОРТ в «Макс» – оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская, до встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. На языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 5 августа. С вами Анастасия Десятых. Сегодня день, когда Вселенная просит не действовать, а слушать. Это время для переосмысления, а не для новых контрактов. Остановитесь, выдохните. Что говорит ваше сердце? Овны, не спорьте, вы можете выиграть спор, но потерять доверие. Тельцы, появится тяга к уюту. Домашний вечер – лучшее, что вы можете себе предложить. Близнецы, возможно недопонимание, лучше отложить важные разговоры на завтра. Раки, энергия низкая, не мучайте себя, отдых – это не лень, а необходимость. Львы, ваша харизма работает в фоновом режиме, просто будьте собой, и все получится. Девы, хороший день для анализа, пересмотрите планы, возможно, что-то устарело. Весы, возможно, встреча, которая заставит вас переосмыслить отношения. Скорпионы, появится шанс закрыть старую обиду, простите, не ради других, а ради себя. Стрельцы, любовь может прийти неожиданно, будьте готовы. Козероги, работа давит, сделайте перерыв, даже 15 минут на свежем воздухе помогут. Водолеи, идея, которая пришла вчера, сегодня обретет форму, действуйте. Рыбы, мечтайте, сегодняшние фантазии могут стать завтрашними целями. На этом у меня все, до новых звездных откровений и берегите себя.
0: Планета FM. На языке звезд.

87.9 FM. Планета FM в ритме города О.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Чтоб ребенок спокойно сидел один,
4: скорее ребенку дайте пластилин.
3: Чтоб дома стало тихо, словно в сказке,
4: кисти ребенку дайте и краски.
3: В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Колодезные кольца «Бордюры», «Лимарк», 45-99-25.
5: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
2: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
5: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
7: Заходи без причин.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Авиабомбу, которую обнаружили в Оренбурге, уничтожат. Сегодня запланировано проведение контролируемого подрыва снаряда. Просьба сохранять спокойствие и соблюдать требования правоохранительных органов, сообщили в администрации Оренбурга. Напомним, накануне поступила информация об обнаружении авиационного боеприпаса на территории садоводческого товарищества «Вишневый сад». В целях безопасности место находки оцеплено. Сотрудники МВД и Росгвардии обеспечивают круглосуточное патрулирование и контроль за ситуацией. В Оренбургском районе прошел рейд по предупреждению природных пожаров. Сотрудники МЧС и лесничеств проверили населенные пункты у лесов, напомнили жителям о правилах пожарной безопасности и вручили памятки. Особое внимание уборке сухой травы и мусора на участках. Именно они чаще всего становятся причиной пожаров. Рейды будут продолжаться до стабилизации обстановки, сообщили в МЧС по региону. Уже около 68 тысяч жителей Оренбургской области пользуются чат-ботом МФЦ в национальном мессенджере «Макс». С его помощью можно быстро получить информацию о государственных и муниципальных услугах, не тратя время на звонки и поиск нужной информации, сообщает инфоцентр правительства области. Сервис работает круглосуточно и помогает получать необходимые услуги быстрее и удобнее. Чтобы воспользоваться чат-ботом, скачайте мессенджер «Макс», авторизуйтесь и найдите МФЦ Оренбургской области. Кроме того, в «Макс» в ВКонтакте и по СМС можно получать уведомления о готовности документов. ОРТ в «Макс» – оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская, до встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске возможен небольшой дождь и плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9, меньше чем за 2 миллиона 400

0: рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера «Автосалон 2000». Цена действительна на момент выхода рекламы.
1: Таите, таите. Вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в «Экодоле» купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
2: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81. В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 5 августа. С вами Анастасия Десятых. Сегодня день, когда Вселенная просит не действовать, а слушать. Это время для переосмысления, а не для новых контрактов. Остановитесь, выдохните. Что говорит ваше сердце? Овны, не спорьте, вы можете выиграть спор, но потерять доверие. Тельцы, появится тяга к уюту. Домашний вечер – лучшее, что вы можете себе предложить. Близнецы, возможно недопонимание, лучше отложить важные разговоры на завтра. Раки, энергия низкая, не мучайте себя, отдых – это не лень, а необходимость. Львы, ваша харизма работает в фоновом режиме, просто будьте собой, и все получится. Девы, хороший день для анализа, пересмотрите планы, возможно, что-то устарело. Весы, возможно, встреча, которая заставит вас переосмыслить отношения. Скорпионы, появится шанс закрыть старую обиду, простите, не ради других, а ради себя. Стрельцы, любовь может прийти неожиданно, будьте готовы. Козероги, работа давит, сделайте перерыв, даже 15 минут на свежем воздухе помогут. Водолеи, идея, которая пришла вчера, сегодня обретет форму, действуйте. Рыбы, мечтайте, сегодняшние фантазии могут стать завтрашними целями. На этом у меня все, до новых звездных откровений и берегите себя.
0: Планета FM на языке звезд.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «ЗЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы. Методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
10: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
13: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Порядка 31 миллиона рублей направлено в бюджет муниципальных образований на приведение в норматив дорог, поврежденных ливнями. Речь идет об участках в Бугуруслане, Александровском сельсовете Александровского района, Михайловском сельсовете Бугурусланского, Тимошкинском сельсовете Матвеевского района. Ожидаем, что в ближайшее время пострадавшие от ливней граждане начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение капитального ремонта, сообщает губернатор Евгений Солнцев. На эти цели из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям выделили 125 миллионов рублей. Также не остается без внимания Новоорский район. Там после ураганного ветра в середине июля пострадали кровли домов и фасады зданий. Направлено почти 5 миллионов рублей на проведение аварийно-восстановительных работ в 32 многоквартирных домах. На улице Донгусской в Оренбурге продолжается капитальный ремонт дороги. Работы идут на участке Донгусской от пересечения улиц Максима Горького и Чичерина до остановки «Учебный комбинат». После снятия старого покрытия специалисты восстанавливают основание дороги методом холодного ресайклинга, что позволяет повысить прочность дорожной конструкции и увеличить срок ее службы. Одновременно ремонтируют пешеходные тротуары и заменяют опоры наружного освещения. Все работы идут в круглосуточном режиме в соответствии с графиком, сообщает администрация Оренбурга. Аграрии Оренбургской области продолжают обновлять парк сельхозтехники. По состоянию на 1 августа приобретено 307 тракторов, 167 зерноуборочных комбайнов, 17 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, 460 единиц другой сельхозтехники и оборудования. Общая стоимость приобретенного превысила 8,5 миллиардов рублей. Половина новых тракторов – энергонасыщенные машины мощностью свыше 230 лошадиных сил. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске возможен небольшой дождь и плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. 87.9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ekodolye.ru.
4: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника

0: Комедгард представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. Медгард. На страже здоровья вашей семьи. Берег Урала 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607 003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
2: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
3: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом, традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
7: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88. В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефон в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
8: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 5 августа. С вами Анастасия Десятых. Сегодня день, когда Вселенная просит не действовать, а слушать. Это время для переосмысления, а не для новых контрактов. Остановитесь, выдохните. Что говорит ваше сердце? Овны, не спорьте, вы можете выиграть спор, но потерять доверие. Тельцы, появится тяга к уюту. Домашний вечер – лучшее, что вы можете себе предложить. Близнецы, возможно недопонимание, лучше отложить важные разговоры на завтра. Раки, энергия низкая, не мучайте себя, отдых – это не лень, а необходимость. Львы, ваша харизма работает в фоновом режиме, просто будьте собой и все получится. Девы, хороший день для анализа, пересмотрите планы, возможно что-то устарело. Весы, возможно встреча, которая заставит вас переосмыслить отношения. Скорпионы, появится шанс закрыть старую обиду, простите, не ради других, а ради себя. Стрельцы, любовь может прийти неожиданно, будьте готовы. Козероги, работа давит, сделайте перерыв, даже 15 минут на свежем воздухе помогут. Водолеи, идея, которая пришла вчера, сегодня обретет форму, действуйте. Рыбы, мечтайте, сегодняшние фантазии могут стать завтрашними целями. На этом у меня все, до новых звездных откровений и берегите себя.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: же. Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
7: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
10: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Об очередной трагедии на воде сообщает пресс-служба МЧС по региону. Накануне в Оренбурге утонул мужчина. Его тело извлекли из акватории реки Сакмара накануне. Известно, что у погибшему было 35 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведомстве призывают объективно оценивать свои возможности, заходя в водоем. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в необорудованных местах. В аэропорту Оренбурга корректировки в расписании полетов, перенесенные рейсы в Сочи и Минеральные воды. Согласно данным онлайн-табло, самолет из Сочи, который должен был прибыть в 6 утра, ожидается в 10:20. Соответственно, его обратный вылет задержан также более чем на 4 часа. Прибытие борта из Минеральных вод перенесено с 6:30 на 11:10. Из Оренбурга самолет ориентировочно вылетит вместо 7:30 в 12:10. В Оренбургской области развивается система адаптивной физической культуры и спорта для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ее главная задача – сделать занятия спортом доступными для каждого жителя региона, независимо от возраста и состояния здоровья. На сегодня занятия организованы в СКК Оренбуржье, спортивной школе Олимпийского резерва, Академии настольного тенниса и училище Олимпийского резерва. В них могут заниматься спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха, также участники и ветераны СВО. В прошлом году оренбургские спортсмены завоевали 83 медали на спортивных соревнованиях различного уровня: 36 золотых, 28 серебряных и 19 бронзовых. Уроки в школах будут отменять при заболеваемости гриппом, ОРВИ или коронавирусом выше 20% учеников. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Кроме того, ведомство рекомендует проводить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений против гриппа. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске возможен небольшой дождь и плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О. Планета ФМ. Планета ФМ. Больше, чем музыка.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Дельта FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы. Методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Новосергиевском районе. По данным полиции, авария произошла 4 августа на трассе Шарлык-Новосергиевка. Столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Лада Приора». После удара иномарка съехала в кювет и перевернулась. Водитель «Шевроле» погиб на месте. Водитель и пассажир «Лада» получили травмы, были доставлены в больницу. Полиция проводит проверку. В Орске продолжают вывозить строительный мусор с территории пострадавших от наводнения. С улиц уже убрали свыше 130 тысяч кубометров обломков. Это примерно 4,5 тысячи полных самосвалов. Разбирают аварийные дома, от которых отказались владельцы, в обмен на сертификаты на новое жилье. Сейчас специалисты очищают поселки строителей, Первомайский, Рабочий, Никель и Старый город. В первую очередь освобождают гостевые маршруты и подъезды к больницам и школам. Глава города Артем Воробьев подчеркнул, что расчистка — вопрос безопасности всех жителей. Роспотребнадзор по Оренбургской области с начала года проверил 66 производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. Исследовано 942 пробы, из них всего одна не соответствовала нормам по микробиологии. При этом забраковано 7 партий, это 10 килограммов хлеба, и 24 партии, 218 килограммов кондитерских изделий из-за отсутствия документов, нарушения маркировки, сроков годности и условий хранения. По всем фактам приняты меры, сообщили в пресс-службе ведомства. Творческий марафон в рамках проекта «Горжусь Оренбуржьем» пройдет в регионе с 8 августа по 12 сентября. Гастрольный тур охватит 12 муниципальных образований региона от Ясненского муниципального округа до Первомайского района. Выступят народная артистка Республики Мордовия Юлия Учватова, ведущая коллектива областной филармонии, артисты театра музыкальной комедии, духовой оркестр «Оренбург», ансамбль «М-квартет» и другие исполнители. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске возможен небольшой дождь и плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
1: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
2: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
2: Планета FM – радио для всех, кто...

0: Кто любит хорошую музыку и свежие новости, Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
1: Возрастное ограничение 12+.
2: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Алтайской, теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами объявлена на территории Оренбургской области. Об этом сообщают местные власти. Жители региона призывают сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области. В Оренбуржье усилен контроль за ценами на топливо. Об этом сообщил первый вице-губернатор Сергей Балыкин. По инициативе областного правительства УПАС уже организовала инспекцию, в ходе которой на газовых заправках были выявлены нарушения и заведены административные дела. Ранее антимонопольная служба фиксировала факты необоснованного повышения цен на бензин АЕ-92 и АЕ-95. На этой неделе в областной прокуратуре состоится совещание, где заслушают отчет УПАС и обсудят дальнейшие шаги для стабилизации стоимости топлива. В продолжении темы вопросы, связанные с топливом для сельхознужд, обсудят в прокуратуре области. Прием сельхозпроизводителей аграриев состоится 7 августа. Фермеров приглашают обсудить темы обеспечения топливом и роста цен на рынке ГСМ. Прием проведет заместитель прокурора Игорь Крушинский совместно с представителями регионального Минсельхоза и антимонопольной службы. В Оренбург после двухлетнего перерыва, вызванного паводком 2024 года, открылся детский оздоровительный лагерь «Заря». Утром его осмотрел губернатор Евгений Солнцев. Масштабные восстановительные работы завершены в рекордно короткие сроки благодаря федеральной поддержке. На месте поврежденных зданий появились два новых отапливаемых корпуса на 98 мест, современная столовая и обновленные коммуникации. Лагерь уже принял первых гостей. За это лето здесь отдохнули более 300 ребят. Теперь «Заря» готова принимать детей не только летом, но и круглый год, отметил глава региона. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске малооблачно, температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
7: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Встречайте в дилерском центре Чанган Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9, меньше чем за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Звоните 37 38 60. Подробные условия акции уточняйте у официального дилера Автосалон 2000. Цена действительна на момент выхода.
2: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
5: ИП Иванов МА, ОГРНИП 313-565-825-300-174.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
8: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Ситуация с топливом в Оренбурге стабилизируется. По словам первого вице-губернатора Сергея Балыкина, благодаря договоренностям губернатора Евгения Солнцева с руководством Башкортостана и Татарстана, поставки бензина в регион значительно выросли. Например, компания «Башнефть» направляет в область более 1000 тонн топлива. Этого достаточно для всех потребителей, от крупных агрохолдингов до небольших фермерских хозяйств. Власти отмечают, что потребление горючего выросло почти в 1.5 раза из-за искусственного ажиотажа, а не из-за роста работ в полях или на стройках. Детский лагерь «Факел» в Оренбурге открыл двери после масштабной реконструкции. 1 августа 52 юных оренбуржца заехали в обновленные корпуса. Напомним, лагерь серьезно пострадал во время паводка 2024 года. За 2 года на территории более 30 тысяч квадратных метров капитально отремонтировали спальные корпуса, столовую, спортивные объекты. Также установили современные системы безопасности, пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение. В планах переход на круглогодичный режим работы. В Оренбурге для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали экскурсию на локомотиво-ремонтный завод. В рамках профориентационного тура школьники побывали в производственных цехах, увидели процесс ремонта поездов и посетили музей предприятия. Такой формат помогает определиться с будущей специальностью. Оренбург занял первое место по урожаю арбузов в России, опередив Астрахань, сообщает Роскачество. Фермеры из Сулелецкого округа собрали рекордный урожай благодаря внедрению современных технологий и увеличению посевных площадей. В России в целом собрано 1 миллион 630 тысяч тонн арбузов, что полностью удовлетворяет внутренний спрос. В среднем каждый житель страны потребляет около 7,5 килограммов арбузов в год. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске малооблачно, температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О.

мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончат.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда». Берег Урала, 4. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» «Эдера» 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
8: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает, что я не люблю. Просыпаться рано утром для меня бывает трудно. Эти первые

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90s с планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88. В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44-04-56 или 8-912-846-71-80.

0: 71.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.
0: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Ситуация с топливом в Оренбуржье стабилизируется. По словам первого вице-губернатора Сергея Балыкина, благодаря договоренностям губернатора Евгения Солнцева с руководством Башкортостана и Татарстана, поставки бензина в регион значительно выросли. Например, компания «Башнефть» направляет в область более 1000 тонн топлива. Этого достаточно для всех потребителей, от крупных агрохолдингов до небольших фермерских хозяйств. Власти отмечают, что потребление горючего выросло почти в 1,5 раза из-за искусственного ажиотажа, а не из-за роста работ в полях или на стройках. Детский лагерь «Факел» в Оренбурге открыл двери после масштабной реконструкции. 1 августа 52 юных оренбуржца заехали в обновленные корпуса. Напомним, лагерь серьезно пострадал во время паводка 2024 года. За 2 года на территории более 30 тысяч квадратных метров капитально отремонтировали спальные корпуса, столовую, спортивные объекты. Также установили современные системы безопасности, пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение. В планах переход на круглогодичный режим работы. В Оренбурге для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали экскурсию на локомотиво-ремонтный завод. В рамках профориентационного тура школьники побывали в производственных цехах, увидели процесс ремонта поездов и посетили музей предприятия. Такой формат помогает определиться с будущей специальностью. Оренбург занял первое место по урожаю арбузов в России, опередив Астрахань, сообщает Роскачество. Фермеры из Сулелецкого округа собрали рекордный урожай благодаря внедрению современных технологий и увеличению посевных площадей. В России в целом собрано 1 миллион 630 тысяч тонн арбузов, что полностью удовлетворяет внутренний спрос. В среднем каждый житель страны потребляет около 7,5 килограммов арбузов в год. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не отхожу, отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно. Термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 27 градусов со знаком «плюс». В Орске малооблачно. Температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: 90-е с Планетой FM. С Планетой FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Планета FM. Реклама.
1: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
2: ИП Иванов МА. Огрнип 313-565-825-300-174.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотными летательными аппаратами объявлен на территории Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Напомним, режим опасности местные власти объявили сегодня в 11:10. К другим темам, причину технологических перерывов на автозаправках Оренбуржья пояснил первый вице-губернатор Сергей Балыкин. По его словам, нагрузка на АЗС выросла в разы из-за высокого спроса и жары. Технические паузы необходимы для охлаждения оборудования, которое работает на пределе, также для пересменки персонала и слива топлива. Балыкин поблагодарил операторов за работу в сложных условиях и заверил, что ситуация временная. Уже через неделю с понижением температуры работа заправок вернется в привычный режим. Уполномоченный по правам человека Оренбургской области посетила Соль-Илецкий округ и Акбулакский район. В ходе приема жители Акбулакского района пожаловались Марии Комлевой на пыли и шелуху, распространяющиеся от местного элеватора. Омбудсмен выехала на предприятие и по месту проживания заявителей, чтобы оценить ситуацию на месте. Все озвученные вопросы находятся на контроле. Также Комлева провела приемы осужденных в колонии поселения номер 12 в поселке Чешкан Соль-Илецкого округа и в исправительной колонии номер 9 в поселке Акбулак. Обращения касались замены вида наказания, оформления документов, гражданства, экстрадиции и оказания медпомощи. По всем вопросам даны разъяснения. Россияне смогут вносить наличные через банкомат в другом банке. Новый сервис заработает с 1 октября, сообщили в Центробанке. Там уточнили, что новая функция будет реализована с помощью системы быстрых платежей. В то же время возможность подключения сервиса остается на усмотрение банков. Отмечается, что пополнить можно будет только свой счет, а за одну операцию дадут внести не более 25 тысяч рублей. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске малооблачно, температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Это нельзя пропустить! Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви – бренд, которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительное на момент выхода объявления.
3: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Порядка 31 миллиона рублей направлено в бюджет муниципальных образований на приведение в норматив дорог, поврежденных ливнями. Речь идет об участках в Бугуруслане, Александровском, Бугурусланском, Матвеевском районах. Ожидаем, что в ближайшее время пострадавшие от ливневых дождей граждане начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение капитального ремонта, сообщает губернатор Евгений Солнцев. На эти цели из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям выделено 125 миллионов рублей. Также не остается без внимания и Новоурский район. Там после ураганного ветра в середине июля пострадали кровли домов и фасады зданий. Направлено почти 5 миллионов рублей на проведение аварийно-восстановительных работ в 32 многоквартирных домах. 6 августа в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее откроется выставка «Каргалы. Путь меди». Проект подготовлен совместно с региональным отделением Русского географического общества при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция расскажет о каргалинских рудниках, одном из крупнейших горно-металлургических центров бронзового века, признанным объектом всемирного значения. В экспозицию вошли уникальные археологические, геологические, палеонтологические находки экспедиций Института археологии Российской академии наук. Часть экспонатов посетители увидят впервые. Вход на выставку свободный, сообщает инфоцентр правительства области. В Оренбурге после двухлетнего перерыва, вызванного паводком 2024 года, открылся детский оздоровительный лагерь «Заря». Лагерь осмотрел губернатор Евгений Солнцев. Масштабные восстановительные работы здесь завершены в рекордно короткие сроки благодаря федеральной поддержке. На месте поврежденных зданий появились два новых отапливаемых корпуса на 98 мест, современные столовые и обновленные коммуникации. Лагерь уже принял первых гостей. За это лето здесь отдохнут более 300 ребят. Теперь «Заря» готова принимать детей не только летом, но и круглый год, отмечает глава региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске малооблачно, температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли.

0: Радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
1: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
2: Так, скальпель, начинаем операцию.
3: Но у вас же нет диплома хирурга.
2: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
4: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Таити, таити, вы лучше дом в Экодоле купите.
7: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
6: Звоните и дом в «Экодоле» купите.
8: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: Государственная инспекция труда информирует. При увольнении работника работодатель должен издать приказ о расторжении трудового договора с работником, внести запись об увольнении в трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности. В день увольнения произвести с работником полный расчет, включая выплату компенсации за неиспользованный отпуск, выдать работнику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. За защитой трудовых прав можно обращаться в Государственную инспекцию труда, в том числе через сервис онлайн-инспекция.рф, в прокуратуру, в суд.
12: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Порядка 31 миллиона рублей направлено в бюджет муниципальных образований на приведение в норматив дорог, поврежденных ливнями. Речь идет об участках в Бугуруслане, Александровском, Бугурусланском, Матвеевском районах. Ожидаем, что в ближайшее время пострадавшие от ливневых дождей граждане начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение капитального ремонта, сообщает губернатор Евгений Солнцев. На эти цели из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям выделено 125 миллионов рублей. Также не остается без внимания и Новоорский район. Там после ураганного ветра в середине июля пострадали кровли домов и фасады зданий. Направлено почти 5 миллионов рублей на проведение аварийно-восстановительных работ в 32 многоквартирных домах. 6 августа в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее откроется выставка «Каргалы. Путь меди». Проект подготовлен совместно с региональным отделением Русского географического общества при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция расскажет о каргалинских рудниках, одном из крупнейших горно-металлургических центров бронзового века, признанным объектом всемирного значения. В экспозицию вошли уникальные археологические, геологические, палеонтологические находки экспедиций Института археологии Российской академии наук. Часть экспонатов посетители увидят впервые. Вход на выставку свободный, сообщает инфоцентр правительства области. В Оренбурге после двухлетнего перерыва, вызванного паводком 2024 года, открылся детский оздоровительный лагерь «Заря». Лагерь осмотрел губернатор Евгений Солнцев. Масштабные восстановительные работы здесь завершены в рекордно короткие сроки благодаря федеральной поддержке. На месте поврежденных зданий появились два новых отапливаемых корпуса на 98 мест, современные столовые и обновленные коммуникации. Лагерь уже принял первых гостей. За это лето здесь отдохнут более 300 ребят. Теперь «Заря» готова принимать детей не только летом, но и круглый год, отмечает глава региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске малооблачно, температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
1: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
2: ИП Иванов МА. Огрнип 313-565-825-300-174.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня наш путь лежит к месту, которое несколько раз меняло название и окутано загадками и легендами. Давайте разбираться вместе. Недалеко от Солилецка находится небольшое село Боевая гора. Название свое оно получило от расположенного вблизи одноименного холма. Первоначально и село, и гора назывались «Мертвые соли». Селение основано в 1856 году как выселок. Сама гора является памятником природы. В основании ее огромный соляной купол, прикрытый сверху гипсовой шапкой. На вершине карстовая впадина с двумя озерами, а у подножия минеральный источник с очень соленой водой, которую в русских сказках обычно называют мертвой. В ее составе содержится калийная соль, которую нельзя употреблять в пищу. Предположительно, гора образовалась в кунгурский век пермского периода, более 270 миллионов лет назад. А если посмотреть на космические снимки этого места, то гора будет напоминать кратер вулкана или астроблему, то есть геологическую структуру древнего метеоритного кратера. Но ни к одному, ни к другому она отношения не имеет. Со временем гора поменяла свое название на Боевую из-за ожесточенных боев, которые здесь проходили. Она была свидетелем крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева, а во времена гражданской войны гора стала местом кровопролитного боя между туркестанской армией красных и казаками атамана Дутова. До сих пор здесь находят стреляные гильзы. А приехать сюда нужно для того, чтобы подняться на самую вершину и полюбоваться открывающимся прекрасным видом на степи. Но лучше все увидеть своими глазами. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная лор-хирургия. В «Медгарде» опытные лор-хирурги проводят операции, которые вернут вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов и миндалин, а также операции по восстановлению слуха. «Медгард» – 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко, 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32.
7: Строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
8: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
9: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 440456 или 8-912-846-7181.
10: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня архитектурно-градостроительный совет при губернаторе утвердил эскизный проект Оренбургского атриума. На этой территории планируется разместить парковую зону, подземные этажи, где по плану застройщика смогут разместиться спортивный комплекс, рестораны и коммерческие помещения. Подробности в программе «Новости дня» на телеканале ОРТ. В Оренбурге после двухлетнего перерыва, вызванного паводком 2024 года, открылся детский оздоровительный лагерь «Заря». Сегодня лагерь осмотрел губернатор Евгений Солнцев. Восстановительные работы завершены в рекордно короткие сроки. Благодаря федеральной поддержке на месте поврежденных зданий появились два новых отапливаемых корпуса на 98 мест, современная столовая и обновленные коммуникации. За это лето здесь отдохнут более 300 ребят. Теперь «Заря» готова принимать детей не только летом, но и круглый год, отмечает глава региона. Этим летом в студенческих отрядах Оренбургской области работают более 1200 молодых людей. Будущие педагоги трудятся в детских лагерях, студенты-медики помогают врачам в 13 больницах региона, а энергетические отряды работают на объектах Россети «Волга-Оренбург-Энерго», сообщает инфоцентр правительства области. И Оренбуржье поборется за премию Russian Traveler Awards. Проекты Оренбургской области вышли в финал национальной турпремии. Онлайн-голосование пройдет до 30 октября. В списке номинантов пуховые платки от бренда «Оренбургские пуховницы», музей Черномырдина в Черном Отроге, музейный дворик «Эссен» в Оренбурге как лучшее культурно-досуговое пространство. Соль-Илецк представлен в номинации «Малый город», а заповедник Оренбургский претендует на звание лучшего природного объекта. Итоги премии объявят в декабре. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске малооблачно, температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
6: Застройщик ООО «Экодолье», 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99 99 33.
5: Звоните и дом в Экодолье купите.
7: Мяу. Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
8: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так?

0: Принимает решение. Закрытый двор, детские площадки 15 минут до центра и ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской. Теперь и в Мармеладе. Дом обуви. Бренд, которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мотошоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнца.
4: ИП Иванов МА. ОГРНИП 313-565-825-300-174.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
7: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
8: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
9: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44-04-56 или 8-912-846-71-81.
12: В строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
13: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Мошенники начали использовать новую схему обмана, сообщает инфоцентр правительства Оренбургской области. В мессенджерах они представляются сотрудниками правоохранительных органов или финансовой разведки и сообщают, что персональные данные человека якобы попали в руки преступников. Под этим предлогом злоумышленники убеждают снять все деньги со счетов и перевести их на новый счет в Центробанке, обещая, что средства вскоре вернутся. Иногда они даже присылают фальшивые инструкции от Банка России. Важно помнить, что у Банка России нет счетов для граждан, а так называемых безопасных или специальных счетов не существует. Если вам поступил такой звонок или сообщение, прекратите разговор и не выполняйте никаких финансовых операций. Жители Оренбургской области с помощью механизма «Мобильный избиратель» могут заранее выбрать удобный участок для голосования, если 18, 19 и 20 сентября будут находиться не по месту регистрации. Подать заявление можно с 3 по 14 сентября через портал госуслуги в любой территориальной избирательной комиссии или филиале МФЦ, а с 9 по 14 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Сервис действует только на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Оренбургской области. На муниципальных выборах сервис не применяется. Работающая молодежь Оренбуржья отправилась в Пермь на финал проекта Приволжского округа «Молот». В финале примут участие делегации из 14 регионов Приволжья. Оренбургская область представит 30 сотрудников ведущих предприятий региона. Они будут соревноваться в 15 дисциплинах, включая мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, спортивное ориентирование, марш-бросок, конкурс профмастерства и творческие испытания. Организаторы проекта – правительство Пермского края под патронажем полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Круиз.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, воздух прогреется до 27 градусов со знаком плюс. В Орске малооблачно, температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
3: Ты думал все понарошку,

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Когда хочется подпевать.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета

Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритм.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM.
1: Посмотрите все на пружинках, и сердце замерзает.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM в ритме города О. Планета FM в самом сердце.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Мы всегда в твоем сердечке.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Если

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Так звучит, так звучит.